Смочте уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таква патъку!

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, катай, постелюшка мягка, а у

Я хотел бы, чтобы ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь

Я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я вот так я